0: en Huancayo. Yo solo escucho Radio Rumbo.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,